Ушка лемба и акаса, ты подаешь, там за вид минуту ждать солнце, а по и подрсили в ибо бассейн. Ребят, вам за вид браки, ай, жири.